0: 斯科的俄罗斯联邦国家档案馆存放着1949年伯利审判的庭审录音资料。这些日本战犯承认在二战期间使用活人作为实验对象，研制细菌武器的事实。
1: Сам Хабаровский процесс, к сожалению, обладает у нас в России не такой достаточно большим документальной базой. У нас есть отдельные бумажные документы, есть отдельные фотографии. Долгие годы вообще было ничего не известно, где это находится. Только относительно недавно стало понятно, что многие эти фотографии находятся в архиве Генеральной прокуратуры.
0: 在中国黑龙江省哈尔滨市郊外20公里处的平房区，仍留存着731部队的罪证。这里曾是日本军国主义在本国以外领土从事生物战、细菌战和人体实验相关研究的秘密军事基地。在战争结束时，日军为了隐瞒731部队的存在，将这里爆破，只留下这堵厚厚的墙体，因为无法炸毁而矗立在这里。
2: А ведь там в Пинфане, это недалеко от Харбина, было уничтожено более 3000 человек, в том числе и китайских партизан, которых они хватали, брали в качестве подопытных.В том числе и русских, в том числе и просто обыкновенных крестьян, и в том числе и женщин.
0: 清水英男是当年731部队少年班的成员，1945年被送到了哈尔滨，但是在到达哈尔滨之前，清水并不知道自己要做些什么。
3: 最近在你，頭ってくんじゃないかなと思うんですけれどもね、間違ったことやれば自分がやられるんだよと、人をやるんでなくして自分がやられるという、そういう教育で、最近戦やるということは私たちには一言も言われなかったです。
0: 早在1933年8月、在刚刚被晋升为军医将领的石井四郎牵头下、日本陆军军医学校内就成立了防疫研究室，这是731